фітицесе дерево. Радио е милозвучен. Усі па слишио на име Срака.